0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро! Слушате Метроном.

Joy Tempest и компания, уникални Joy Tempest и компания, дами и господа. А това, боже, боже, боже, боже. Колко, 7,5 черпя, айде, айде.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.